однако голову кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно, блин, и быть любимым озабочен очень.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 27 мая в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 23. Облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 6 градусов, днем до плюс 12, пасмурно, дожди. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 16 градусов, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия возьмет на себя восстановление объектов, подвергшихся террористической атаке в Старобельске. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поручил министру строительства и ЖКХ региона Рашиду Узденову выехать в Старобельск для оценки масштаба разрушений после атаки на педагогический колледж и определения объема восстановительных работ. Необходимые средства и силы будут предусмотрены. Такое решение было принято на оперативном совещании главы региона с председателем правительства республики. Рашид Тимрезов отметил, что президент России Владимир Путин дал жесткую оценку теракта по педагогическому колледжу. Удар по Старобельску подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима. Еще раз глава региона выразил соболезнования семьям погибших. «Мы готовы оказать всяческую поддержку пострадавшим, прежде всего детям». Карачаево-Черкесия возьмет на себя восстановление объектов, подвергшихся террористической атаке, отметил Тимрезов. В Карачаево-Черкесии почтили память погибших в результате террористического акта в Старобельском муниципальном округе ЛНР. У педагогического колледжа имени Хабекова в Черкесске был установлен памятный баннер, состоялось возложение цветов. Почтить память погибших и выразить поддержку жителям Старобельска пришли представители органов власти, педагоги, студенты, трудовые коллективы, молодежные организации и жители республиканской столицы. Память погибших почтили минутой молчания. В рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям при главе республики Рашиде Тимрезове из Усть-Джигутинского района отправили гуманитарную помощь в зону СВО. Коллектив и учащиеся второй школы райцентра собрали медикаменты, сладости, чай, предметы личной гигиены, продукты питания длительного хранения. Ранее в военные госпитали и военнослужащим, находящимся в зоне СВО, отправили более 40 комплектов постельных принадлежностей, подготовленных сотрудниками джигутинского предприятия «Селена». Также накануне воспитанники спортивной школы «Победа» собрали 5 тонн питьевой воды и продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости и маскировочные сети. Груз уже доставлен в Луганскую и Донецкую народные республики. В администрации Джигутинского района состоялось награждение участника специальной военной операции Александра Лапунова медалью «За храбрость второй степени». Он удостоен награды за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. В настоящее время Александр находится на сопровождении филиала Фонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии, где ему оказывается необходимая помощь для скорейшей адаптации к мирной жизни. Семьи участников СВО из Карачаева-Черкесии отправились в железнодорожный тур по Государевой дороге по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Великий Новгород. Проект «Своих не бросаем» реализуется российскими железными дорогами совместно с Фондом «Защитники Отечества» при участии Минобороны России. При поддержке правительства Карачаево-Черкесии в поездку отправились 7 членов семьи участников СВО. Для них организованы путешествия в поездах-отелях и экскурсии, культурная программа и сопровождение специалистов. Проект направлен на поддержку семей защитников и сохранение исторической памяти. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». «Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: По выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от Renaissance Bank, Home Credit, OTP Bank, МТС Банк, Тинькофф Банк. Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в среду 27 мая в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 23. Облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 6 градусов, днем до плюс 12, пасмурно, дожди. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 16 градусов, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр – бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: и 5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Архизе 7.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Последние звонки прозвучали для 7412 выпускников Карачаева-Черкесии. В этот особенный день их поздравил глава региона Рашид Тимрезов. Он подчеркнул, как важно не ошибиться в выборе жизненного пути. Верная дорога та, где ты приносишь пользу своей стране, своей малой родине и можешь заниматься тем, что тебя по-настоящему вдохновляет. Глава республики поздравил наших выпускников с новой важной главой в жизни и пожелал успехов на выбранном пути. Особенно он поблагодарил учителей и родителей ребят. Дорогие выпускники, мечтайте смело, ставьте самые амбициозные цели и помните, у вас все получится. А мы всегда поможем и поддержим. В добрый путь, подытожил Тимрезов. В Центральном парке Карачаевска стартовали работы по благоустройству. Проект «Красота вокруг нас» стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и будет реализован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при содействии партии «Единая Россия». В самом сердце Карачаевска появится целая городская экосистема. Современный променад, уютные прогулочные зоны, детская и спортивные площадки – летний кинотеатр под открытым небом, кафе, смотровая площадка и места для отдыха среди хвойных деревьев. В этом году в Карачаево-Черкесии благоустроят еще 18 общественных территорий, а то, какие пространства преобразятся в 2027 году, решается уже сейчас. Принять участие в голосовании можно до 12 июня на платформе обратной связи на госуслугах. В дни празднования Курбан-Байрам в Черкесске для верующих оборудованы официальные места проведения обряда жертвоприношения по адресам: проспект Ленина, территория бывшего авторынка, проспект Ленина 523, поворот в село Знаменка, улица Демиденко 173, конечная троллейбусная остановка, улица Шоссейная 14. В этих точках с 27 по 29 мая забой и продажа жертвенных животных будет осуществляться ежедневно с 8 до 18.00. В данных пунктах будут соблюдены санитарные нормы, организован вывоз отходов и дезинфекция. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов. Огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам. Специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Аслан Хаджимустафов стал бронзовым призером первенства Европы по вольной борьбе. Соревнования прошли в городе Самокове, Болгария. В составе сборной команды России по вольной борьбе на первенстве выступил наш земляк,

Аслан Хаджимустафов, он завоевал бронзу. На первенстве Аслан провел 4 поединка в весовой категории до 75 килограммов и в трех одержал победу. Тренеры Азамат Шауф и Адамиркан Езауф. Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи завершились в Липецкой области, собрав сильнейших юношей и девушек в возрасте 12-14 лет из разных регионов страны. Юные спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали 7 медалей различного достоинства и 2 путевки на первенство России. Соревнования стали отборочным этапом на первенство страны. Золото у Саида Чикатуева и Аслана Охтова, серебряные призеры Рамазан Махсудов и Мухаммад Тамбиев, бронзовые награды у Мусы Махожева, Умара Чикатуева и Аслана Шаова. Победители соревнований получили право выступить на первенстве России по самбо, которое пройдет с 1 по 6 июня в Уфе. Карачаево-Черкесию на всероссийском турнире представят обладатели золотых медалей. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Азамат Охтов, Марат Абитов, Муса Кишмахов, Рустам Охтов, Магомед Озов, Каплан Братов, Арсен Пшнатлов, Ричард Татоев и Иналь Шаев. В ауле Сарытюз в Карачаево-Черкесии прошел республиканский этап всероссийского турнира «Кожаный мяч», в котором приняли участие детские футбольные команды Карачаево-Черкесии. В возрастной категории 2013-14 годы рождения команда спортивной школы номер 1 из села Чапаевское, футбольный клуб «Корча», заняла первое место. Победа команды дает право представить Карачаево-Черкесию на финальном этапе всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч», который пройдет в августе в городе Волжский Волгоградской области. Подготовкой спортсменов занимается тренер-преподаватель Биберт Джанкезов. В станице Зеленчукской прошли военно-полевые сборы навигаторов детства. Участниками стали 250 школьников Зеленчукского района. Организаторами, помимо проекта «Навигаторы детства» Росдетцентра, стало пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесии и администрация района. Сборы были приурочены к году единства народов России и Дню пограничника. Наставниками на учебных точках выступили сами пограничники. Первый этап испытаний был посвящен военно-техническим дисциплинам. Участники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, топографии и вязании узлов. Ребята на время проводили разборку и сборку автомата Калашникова, снаряжали магазины. Одной из интереснейших задач стала тропа следопыта. Школьники учились определять направление движения по следам, вычисляя, куда шел условный нарушитель – в сторону границы или в тыл страны. Второй блок заданий проверял умение подростков справляться с трудностями полевой жизни. На скорость они ставили палатки, учились разжигать костер и обустраивать бивуак. Но на полевой кухне развернулся конкурс поваров, где команды доказывали, что могут обеспечить себя горячим питанием вдали от дома. Победители получили заслуженные награды. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Теберде, 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Последние звонки прозвучали для 7412 выпускников Карачаева-Черкесии. В этот особенный день их поздравил глава региона Рашид Тимрезов. Он подчеркнул, как важно не ошибиться в выборе жизненного пути. Верная дорога та, где ты приносишь пользу своей стране, своей малой родине и можешь заниматься тем, что тебя по-настоящему вдохновляет. Глава республики поздравил наших выпускников с новой важной главой в жизни и пожелал успехов на выбранном пути. Особенно он поблагодарил учителей и родителей ребят. Дорогие выпускники, мечтайте смело, ставьте самые амбициозные цели и помните, у вас все получится. А мы всегда поможем и поддержим. В добрый путь, подытожил Тимрезов. В Центральном парке Карачаевска стартовали работы по благоустройству. Проект «Красота вокруг нас» стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и будет реализован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при содействии партии «Единая Россия». В самом сердце Карачаевска появится целая городская экосистема. Современный променад, уютные прогулочные зоны, детская и спортивные площадки – летний кинотеатр под открытым небом, кафе, смотровая площадка и места для отдыха среди хвойных деревьев. В этом году в Карачаево-Черкесии благоустроят еще 18 общественных территорий, а то, какие пространства преобразятся в 2027 году, решается уже сейчас. Принять участие в голосовании можно до 12 июня на платформе обратной связи на госуслугах. В дни празднования Курбан-Байрам в Черкесске для верующих оборудованы официальные места проведения обряда жертвоприношения по адресам: проспект Ленина, территория бывшего авторынка, проспект Ленина 523, поворот в село Знаменка, улица Демиденко 173, конечная троллейбусная остановка, улица Шоссейная 14. В этих точках с 27 по 29 мая забой и продажа жертвенных животных будет осуществляться ежедневно с 8 до 18.00. В данных пунктах будут соблюдены санитарные нормы, организован вывоз отходов и дезинфекция. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 27 мая в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 23. Облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 6 градусов, днем до плюс 12, пасмурно, дожди. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 16 градусов, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец, черкес, осетин, стальной карачаев.

0: в Усть-Жегуте 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин своим указом утвердил обновленную структуру правительства региона. Агентство информации и печати ликвидировано. Его компетенции теперь сосредоточены в Министерстве цифрового развития Дагестана, которое решено переименовать. Ведомство станет Министерством цифрового развития, информации и печати. Второе упраздненное ведомство – Агентство по предпринимательству и инвестициям. Его задачи возложены на Министерство экономики и территориального развития региона. Кабинету министров Дагестана поручено в течение одного месяца урегулировать все организационные, финансовые и имущественные вопросы, связанные с реорганизацией. Ингушетия. Ингушетия и Минэкономразвития России заключили соглашение о предоставлении в текущем году субсидий региону на развитие малого и среднего бизнеса. Размер поддержки составит 319 миллионов рублей. Средства предназначены для поддержки инфраструктуры бизнеса. Это обеспечение льготного доступа предпринимателей к производственным площадкам индустриальных, агропромышленных и бизнес-парков, а также технопарков. Кабардино-Балкария. На Эльбрусе ко Дню защиты детей организуют праздничную программу, а для маленьких гостей курорта прогулочный билет на канатку будет стоить символическую сумму 1 рубль. Акция продлится 3 дня. С 30 мая по 1 июня. Взрослым с детьми скидка составит 50%. По билету можно будет подняться к станции «Гора Баши». В праздничную программу, которая пройдет на ярмарочной площади на поляне Азау, войдут интерактивный онлайн-квест, шоу мыльных пузырей и другие активности. Карачаево-Черкесия. В Черкесске 29 мая пройдет просветительское мероприятие проекта «Знание. Государство», организованное Российским обществом «Знание». Перед сотрудниками органов власти выступят два известных спортсмена. Обладатель золотой и серебряной медали Олимпийских игр в Сочи, депутат Московской областной думы Александр Легков и чемпион мира по джиу-джитсу, бывший боец UFC, доктор наук по психологии Иллинойского университета, депутат Госсобрания Куртулая Республики Башкортостан Джефф Монсон. Спикеры затронут несколько ключевых тем. Почему сегодня Россия выступает гарантом безопасности в мире? Как сплоченность и дружба народов делают страну сильнее? А также поделятся личными историями, которые вдохновляют на служение Родине. Северная Осетия. Творческая команда авторов из Моздока в Северной Осетии с помощью искусственного интеллекта создала анимационный сериал по нардскому эпосу. Проект уже включает более 90 серий, сделанных с использованием нейросетей. Главная задача, которую ставят перед собой авторы – передать характер и внешние образы персонажей, соблюдая каноны. В планах увеличить масштабы проекта и добавить живую озвучку серий на осетинском языке. Ставропольский край. Два специализированных медицинских центра на Ставрополье участвуют в первой в России программе социальной адаптации казаков, участников специальной военной операции. Ветеранов СВО ждут в санатории «Горный воздух» в Железноводске и в Центре реабилитации и восстановления спортсменов «Орион» в Кисловодске. Также подобные услуги оказывает медицинский центр «Решма» Федерального медико-биологического агентства России в Ивановской области и санаторий «Сергиевские минеральные воды» в Самарской области. Чечня. В Чечне завершено строительство новой кабельно-воздушной линии электропередачи, которая позволит повысить надежность электроснабжения высокогорных районов республики. Протяженность ЛЭП 26 километров, было установлено 129 опор, стоимость объекта 579 миллионов рублей. Реализация проекта также будет способствовать развитию туристической и спортивной инфраструктуры. В Нажа-Юртовском районе расположены всесезонный курорт «Биной» и спортивная база «Ахмат», а в Веденском горном районе работает детский санаторно-реабилитационный центр и находится горное озеро Кизиной-Ам. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Это КЧРФМ. Мы продолжаем наш совместный цикл радиопередач с участием представителей госавтоинспекции. Посвящаем программы новым актуальным темам в сфере безопасности дорожного движения. Обсуждаем, рассказываем, напоминаем нормы закона, разбираем практические ситуации, которые происходят на дороге. Ну и, конечно же, наша общая и важная цель – снижение аварийности, безопасность и, конечно же, общая ответственность за то, что происходит на дорогах. Меня зовут Анна Гончарова, рада вновь быть в вашей замечательной компании. Мы не только беседуем, но и готовы отвечать на вопросы. Инспектор здесь в эфирной студии в ходе прямого эфира готов будет ответить на вопросы. Их можно направить на страницу нашей радиостанции ВКонтакте. КЧРФМ, заходите, подписывайтесь. Вопросы в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Все увижу и инспектору адресую. Друзья, будем сегодня говорить о безопасности детей на дорогах, о особом внимании, конечно же, нашей общей ответственности в период летних каникул. Поговорим о том, какую работу госавтоинспекция провела в преддверии начала летних каникул, что запланировано в начале летних каникул для того, чтобы максимально охватить

0: аудиторию и детскую, и взрослую, для того, чтобы обеспечить безопасность детей на дорогах нашего региона. Вот такая актуальная тема о безопасности детей на дорогах в летний период, особенности этого периода. Мы будем разбирать с нашей гостьей, экспертом, инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения отделения госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Адыгехабльский с капитаном полиции Аминатой Слонуковой. Здравствуйте, Аминат.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Ну и, друзья, мы готовы говорить о безопасности детей. И, как всегда, начинаем со статистики, конечно же, с упором на детство, на безопасность наших детей. Аминат, вам слово.
1: Да, для начала я бы хотела озвучить статистику дорожно-транспортных происшествий в республике и на территории обслуживания межмуниципального отдела МВД России Адыгехабльский. В 2025 году на территории республики было зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 18 лет, в результате которых трое детей погибли и 98 получили ранения различной степени тяжести. Из них на территории обслуживания межмуниципального отдела МВД России Адыгехабльский в 2025 году произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых четверо детей получили травмы. За 4 месяца 2026 года на территории республики зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 18 лет, в результате которых 10 детей получили ранения различной степени тяжести, и, к сожалению, в мае месяце в республиканской столице погибла несовершеннолетняя девочка. В Адыгехабльском районе, в Адыгехабльском и в Ногайском районах, которые обслуживает межмуниципальный отдел МВД России Адыгехабльский, зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода.
0: Ну и, конечно же, друзья, хочется, чтобы каждый из нас с вами обратил внимание на эти цифры. За этими сухими цифрами статистики здоровье и жизнь наших детей. Поэтому, друзья, становясь участником дорожного движения, мы так или иначе участвуем в дорожном движении, даже если вы не садитесь за руль автомобиля, а являетесь пешеходом или пассажиром, вы тоже становитесь участником дорожного движения. Вы в силах учить детей, предостерегать своих детей, детей окружающих, вы тоже можете поучаствовать в общем деле. Ну и, конечно же, те, кто садится за руль, должны быть максимально осторожны. Понятное дело, что никто не хочет попасть в дорожно-транспортное происшествие, но эти цифры пусть обратят на себя внимание, и, конечно, каждый сделает соответствующие выводы. Кстати, сегодня такой важный, знаковый день для детей, для школьников. Ждали они этого целых 9 месяцев, а кто-то и 11 лет. Давайте об этом тоже напомним.
1: Да, сегодня у детей радостное событие, окончание еще одного учебного года. Выпускникам, конечно же, еще предстоит сдать единый государственный экзамен. Пожелаем ребятам удачи. Ну, а у основной массы детей начались долгожданные самые длинные летние каникулы. В жизни каждого школьника слово «каникулы» ассоциируется с отдыхом, весельем, возможностью больше находиться на улице. Но именно лето является самым травмоопасным периодом, в том числе из-за дорожно-транспортных происшествий.
0: Я вот, кстати, посмотрела тоже федеральную статистику. Уже на протяжении многих лет в летний период растут цифры именно по детскому травматизму. С чем это связано?
1: Увеличение числа ДТП с участием детей в период летних каникул связано с несколькими факторами. Увеличение свободного времени у детей. Во время каникул школьники часто остаются без организованного учебного процесса и контроля со стороны взрослых, что повышает риск их нахождения в потенциально опасных ситуациях на улице. Сезонные факторы. Длинный световой день и теплые погодные условия, высокая температура воздуха могут способствовать тому, что дети чаще находятся на улице, но при этом могут быть менее внимательны к окружающим опасностям. Рост популярности двухколесного транспорта и средств индивидуальной мобильности. В летний период дети часто используют велосипеды, самокаты, электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие средства передвижения. Это повышает риск ДТП, особенно если дети не соблюдают правила безопасного поведения на дороге. Ошибки и невнимательность детей Дети могут не знать элементарных правил дорожного движения и не иметь навыков безопасного поведения на улице, быть недисциплинированными или невнимательными. Например, они могут внезапно переходить дорогу, выбежать из-за стоящих транспортных средств или не замечать приближающийся транспорт. Вот роль взрослых тоже. Родители и другие взрослые часто являются примером для детей, и их поведение на дороге может формировать привычки и отношение к безопасности. Например, если взрослые нарушают правила дорожного движения, это повышает вероятность того, что дети будут делать то же самое.
0: Поэтому, друзья, максимально ответственно. Сами не нарушаем и, соответственно, на своем примере не учим детей, как неправильно поступать. Ну и в принципе, в целом, да, как-то вот проснулись люди с наступлением теплых благоприятных условий, как-то и людей больше, и передвижений больше, и транспорта, и путешествий, и выездов каких-то больше. Это, наверное, тоже такой способствующий фактор.
1: Да, в летний период возрастает число людей, которые отправляются в поездки к местам отдыха, что может приводить к увеличению числа транспортных средств на дорогах и, как следствие, к росту ДТП. Вот ошибки в перевозке детей тоже влияют. Иногда вот родители пренебрегают использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей, что повышает риск тяжких последствий в случае ДТП. К сожалению, даже если ваш ребенок знает все правила безопасного поведения на дороге на зубок и беспрекословно им следует, от попадания в ДТП он все равно не застрахован. Увеличение количества аварий с детьми в летний период провоцирует два фактора. Самих детей на улицах становится гораздо больше, а водители чаще лихачат и ведут себя на дороге менее осторожно, чем зимой, потому что сухие дороги без снега и гололеда кажутся безопасными.
0: Но это только кажущаяся безопасность на самом деле. Что еще можно добавить по вот этим факторам, да? Что-то еще хотите дополнить?
1: Летом из-за сезона отпусков и школьных каникул увеличивается число тех, кто отправляется в автопутешествие с детьми. Часто водители забывают или пренебрегают специальными детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности, которые помогают снизить тяжесть последствий ДТП. А зря. По статистике, тяжесть последствий ДТП при соблюдении правил перевозки детей почти в два раза ниже по сравнению с ДТП, при совершении которых данные правила были нарушены.
0: То есть, друзья, вдвое, да, если случилось ДТП, то шансов на благоприятный исход для ребенка, который перевозился в автокресле, вдвое больше. Это значимо. Хорошо. Что касается большой важной работы, которую проводит госавтоинспекция в преддверии и в сам период проведения и прохождения летних каникул, об этом мы будем говорить отдельно и много. На самом деле, друзья, госавтоинспекция достаточно серьезный профилактический блок реализует ежегодно, систематически. Ну и уверена, что и в этом году в преддверии начала летних каникул была проведена значительная работа. Аминат, расскажите, пожалуйста.
1: Перед началом летних каникул сотрудники полиции совместно с педагогическими работниками, родительской общественностью, юными инспекторами движения, общественными объединениями и другими заинтересованными ведомствами провели дополнительные разъяснительные беседы, лекции, интерактивные игры и акции. Особое внимание при проведении таких разъяснительных встреч было уделено разбору ситуаций, которые чаще всего приводят к дорожно-транспортным происшествиям.
0: Ну вот не только госавтоинспекция должна же работать в этом направлении, да, и педагоги. Здесь очень важно и родителям подключаться, потому что эта работа должна быть, ну, скажем так, всесторонней, с разных концов и углов. Если в школе педагог или госавтоинспектор разъясняет, объясняет, показывает, рассказывает, то если такую же беседу, ну, похожую, может быть, немножко в другой форме проведет родитель, тогда эффект будет еще лучше и крепче. Что важно сделать родителям в период наступления летних каникул, да, когда детей, у детей много свободного времени, гуляют, катаются на велосипедах, на средствах индивидуальной мобильности, бегают, прыгают и забывают о безопасности. Важно провести тоже какие-то беседы. Дайте рекомендации.
1: Во время школьных летних каникул дети большую часть своего времени находятся без присмотра родителей. В связи с чем я настоятельно рекомендую родителям и законным представителям провести дополнительные беседы с детьми о соблюдении правил дорожного движения. Каждый родитель должен посадить ребенка, провести подробную беседу со своим ребенком. Мы все примерно знаем, где находятся наши дети, когда они на улице. Нужно разобрать прям детально такие ловушки, какие ловушки могут подстерегать ребенка во дворах, где можно, где много припаркованных машин, которые периодически подъезжают, отъезжают, или при переходе дороги. Нужно строго-настрого объяснить, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу, и то убедившись, что все машины остановились и пропускают. Кроме того, родители должны провести обширную беседу с ребенком. Также необходимо ежедневно разъяснять детям опасности, связанные с переходом проезжей части в неустановленных местах и на запрещающий сигнал светофора, с выходом на дорогу из-за стоящего транспортного средства. Нужно объяснять детям, что нельзя выходить на дорогу из-за припаркованного транспорта или большого кустарника, который закрывает обзор. Нужно отойти от закрывающих обзор на дорогу машин или других предметов, чтобы дорога просматривалась в обе стороны.
0: И ребенок точно так же, не только ребенку, чтобы было видно, есть машина или нет, но и водителям ребенок тоже был виден, да? То есть получается вот такая обоюдная ситуация. Угу.
1: В первую очередь нужно осмотреться и убедиться в том, что транспортное средство далеко и путь безопасен. В целях безопасности пешеходу необходимо снять капюшон, убедиться, что приближающиеся транспортные средства остановились, и только после этого переходить проезжую часть. Нельзя во время перехода проезжей части использовать гаджеты и наушники. Слушая музыку, надев наушники или разговаривая во время движения по дороге по телефону, вы можете не услышать приближающееся транспортное средство или сигнал водителя, подвергая себя опасности. Поэтому перед началом перехода проезжей части участникам необходимо убрать телефоны, снять наушники и оценить дорожную обстановку, а убедившись в безопасности, переходить дорогу.
0: Вот очень важное замечание по поводу гаджетов, да, не только снять наушники, да, если они есть, но и убрать телефон. Друзья, это вот огромная беда современности и последних лет, когда люди и за рулем, и переходя дорогу, просто делают это, уткнувшись в телефоны. Огромное количество ДТП, серьезные риски, пожалуйста. Но на самом деле, да, все мы понимаем, что, ну, нет таких неотложных дел, которые могли бы подождать одну минуту. Водителю можно припарковаться, остановиться, ответить, если очень важное сообщение, звонок или какая-то важная ситуация решается. Но пешеходу вообще проще простого. Остановиться перед переходом, да, или вне перехода, позвонить, поговорить, решить ситуацию, убрать телефон в карман и максимально сосредоточиться на безопасном переходе проезжей части. Давайте продолжим о проводимой работе госавтоинспекции разговор. Вот перед летним каникулом какие формы работы используются, какие виды интерактивов, бесед, взаимодействий реализованы?
1: Перед любыми каникулами, не только перед летними, мы проводим тотальную профилактику. Уроки в каждом классе, собрания для родителей, рейды у школ и контроль за переходами. Цель не поймать, а предупредить, чтобы ребенок не выбежал на дорогу. Каникулы должны быть безопасными, а не трагичными. Перед весенними каникулами мы проводили ряд профилактических акций с детьми, причем проводили их вблизи пешеходного перехода. Дети любят именно такие практические уроки, которые мы проводим, и причем так они лучше усваивают ПДД, чем мы прочитаем им сухую лекцию, что нельзя делать на дороге, а что можно. Лучше один раз пройти с инспектором ГАИ по пешеходному переходу и увидеть на практике, как нужно это правильно и безопасно сделать, чем просто об этом послушать в классе. Акции проводим различные. Пешеходный переход, дорога не для игр, грамотный пешеход. Привлекаем к этим мероприятиям и отряды юных инспекторов дорожного движения. Это наши помощники, которые готовят для младших классов различные беседы, викторины, профилактические мероприятия по изучению ПДД. Акции, кстати, проводим не только с детьми, но и с водителями тоже. Дети непредсказуемы, и их действительно много на улице во время каникул. Могут внезапно выбежать на дорогу, значит, и водитель должен быть готов к этому. Также дети чаще ездят с родителями во время каникул, поэтому обязательно проводим такие акции, как «Пристегни самое дорогое», у ПДД каникул не бывает. «Ребенок-пассажир» вот недавно вот мы проводили. Угу.
0: Но подготовка к летним каникулам – это такая более объемная работа, я насколько понимаю, потому что и каникул больше, да, если весной это там неделя 10 дней, то здесь, конечно, работы гораздо больше, потому что целых 3 месяца дети на улице, дети, ну, скажем так, где-то в рисковом положении все равно есть. Расскажите, вот, что касается именно летней подготовки, какие акции, мероприятия и формы работы реализуются госавтоинспекцией здесь, в том числе и в нашем регионе.
1: Вот подготовка к летним каникулам – это комплексная работа, которая начинается заранее, до начала отдыха детей. Обычно строится эта подготовка по трем направлениям. Широкомасштабная информационная кампания «Внимание, дети», «Мотовелосим» – это главные профилактические мероприятия, которые охватывают весь период подготовки к лету. В его рамках сотрудники госавтоинспекции посещают школы, детские сады, организовывают родительские собрания, на которых напоминают родителям о необходимости контролировать досуг детей и быть к ним, для них примером на дороге. Далее второй этап – организация безопасного досуга. Лето – это время лагерей, поэтому работа переходит туда, а также во дворы, в парки, детские площадки. Проводим различные конкурсы рисунков на асфальте, например, викторины по ПДД. В неформальной обстановке и в игровой форме рассказываем о правилах безопасного поведения на дороге, в том числе с велосипедами и самокатами. А также не забываем рассказать о необходимости использования светоотражателей в темное время суток. Третий этап – усиление надзора и контроль за водителями. Пока дети отдыхают, инспекторы ДПС переходят на усиленный режим работы. Маршруты патрулирования максимально приближают к местам массового скопления детей, паркам, детским площадкам, пешеходным переходам. Проводятся массовые проверки на предмет соблюдения правил перевозки детей в автомобилях. Летняя безопасность начинается с нашей общей подготовки, начиная с родителей, школы и, конечно же, нас, сотрудников госавтоинспекции.
0: Мы, кстати, в начале программы обещали подробно поговорить о правилах безопасной перевозки детей транспортом, потому что поездок больше, но здесь всегда очень много вопросов, и наши радиослушатели тоже активничают, спрашивают, да вот зачем, как можно 10-летнего ребенка усадить в автокресло, да что за бред, там и другие эпитеты используют. Но, друзья, есть правила, строго установленные. Давайте вот освежим знания в период такой предотпускной, скажем так, не только отпуска, но и путешествия нас с вами многих ждут. Кто-то к бабушке, к дедушке, в гости, на море, в горы, просто на пикник и так далее, собирается. Здесь важно напомнить о правилах перевозки. С какого возраста вот в России разрешено не использовать уже автокресло? Многие считают, что ну вот пошел ребенок в школу, ну, вроде как уже примерно взрослый, и не надо. Аминат, давайте будем напоминать.
1: По правилам, перевозить детей разрешается только в салоне легкового автомобиля или кабине грузовой машины. Осуществлять транспортировку маленьких пассажиров в прицепе или кузове запрещено. Строго запрещается перевозить детей на руках, так как во время движения транспортного средства вес ребенка, даже самого маленького, многократно увеличивается. Как итог, удержать их на руках во время аварии практически невозможно. Именно поэтому закон предписывает использование специализированных удерживающих устройств. В соответствии с ПДД детей младше 7 лет необходимо перевозить в машине с соответствующими ремнями безопасности или специализированной удерживающей системой. Непосредственно для фиксации ребенка применяются особые кресла, соответствующие его весу и росту.
0: Ну давайте с самых маленьких, да, с новорожденных малышей и дети до года, да, какие правила для перевозки этой категории детей существуют?
1: Для перевозки детей в первые месяцы жизни необходимо использовать специализированную автомобильную люльку, на которой имеется маркировка 0. Ребенок находится в горизонтальном положении и надежно удерживается на своем месте при помощи крепких ремней. Люлька устанавливается в салоне перпендикулярно направлению движения автомобиля на заднем сиденье. Также допускается установка люльки на переднем кресле, однако в этом случае ребенка нужно расположить спиной по ходу движения.
0: Хорошо, следующая категория. Детки, когда уже чуть-чуть подрастают, уже большую часть времени они стараются сидеть в путешествии. Здесь следующая категория, это уже не автолюлька, это уже первые, самые маленькие автокресла. Давайте вот о них поговорим, для правил, о правилах для малышей старше года.
1: Дети младше 7 лет обязательно должны ехать в машине в специальном детском кресле или другом удерживающем устройстве, разрешенном текущим законодательством. Важно использовать качественное фиксирующее устройство, которое может быть установлено как на заднем, так и на переднем кресле.
0: Итак, друзья, специальное кресло по весу, по росту с года до 7. Ну и далее самая уже взрослая категория детей, относительно которых используются автомобильные кресла, но даже, наверное, уже не кресла, а бустеры в большей степени. Это от 7 и до 12 лет получается. Да? Давайте вот об этой категории поговорим. Самые капризные, наверное, дети, которые уже считают, что они взрослые, не хотят часто, ну и родители часто потакают. Здесь очень много опасностей. Как перевозить детей в соответствии с законом и нормами безопасности от 7 до 12 лет?
1: Пассажира в возрасте от 7 до 12 лет разрешается перевозить в детских креслах, а также на заднем ряду с использованием штатного ремня безопасности. Отказ от детского автокресла допустим только в том случае, если ребенок, рост ребенка составляет более 1.5 метра.
0: Угу.
1: Для размещения на переднем сиденье обязательно потребуется специальное фиксирующее устройство.
0: Ну и дети старше 12 лет, как правило, они уже где-то до 1.5 метра дорастают, уже вес там, да, определенный достигается. Старше 12 лет уже можно без детского кресла, правильно?
1: Да, правильно. По достижении 12 лет ребенку не требуется детское кресло для перемещения в автомобиле. Однако, если рост пассажира составляет менее 1.5 метра, необходимо использовать удерживающее приспособление до тех пор, пока ребенок не вырастет. Помимо роста, также важно учитывать вес пассажира. Использовать ремень разрешено в том случае, если ребенок весит более 36 килограмм.
0: Угу. Отлично. Я хотела бы, чтобы мы, знаете, еще о чем поговорили. Все-таки вот летом большой такой длительный световой день, но есть и ночной период, он тоже не менее опасен. Давайте все-таки о светоотражающих элементах поговорим. Немного у нас времени остается, хочется вот такое, знаете, самое важное. Напомнить, летом, так же, как и зимой, не отпадает необходимость использовать светоотражающие элементы. Давайте об этом напомним, с чем связана необходимость для пешеходов носить в темное время суток такие специальные светоотражающие элементы.
1: Многие водители сталкивались с ситуацией, когда на темной дороге люди появляются из ниоткуда. Даже если ехать очень аккуратно, не превышая разрешенную скорость, можно причинить вред человеку, ведь машина и на скорости 20 км в час остается железом. Светоотражающие элементы на дороге предназначены для повышения видимости пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения в условиях недостаточной видимости в темное время суток, при плохой погоде или неосвещенных участках. Они помогают снизить риск дорожно-транспортных происшествий, так как делают человека более заметным для водителей. Человек даже в одежде черного цвета, не имеющий светоотражающий элемент размером, вернее, имеющий светоотражающий элемент размером с большой палец руки, виден с более дальнего расстояния, чем человек полностью одет в белое, а риск быть сбитым в темноте снижается в 8 раз.
0: 8 раз, друзья. То есть даже маленький, небольшой светоотражатель способен спасти вашу жизнь. Поэтому имейте в виду, для передвижений в темное время суток, особенно, наверное, да, это касается сельских населенных пунктов, загородных дорог, здесь обязательно озаботьтесь тем, чтобы были светоотражающие элементы. Как правильно крепить, да, то есть один хорошо, а вот несколько, это по правилам еще безопасности. Как вот максимально безопасно, да, как разместить светоотражающие элементы, ну вот на одежде ребенка, да, в частности, чтобы максимально его обезопасить.
1: Я рекомендую прикреплять светоотражатели к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, так, чтобы при движении или переходе проезжей части на них попадал свет фар автомобилей. Оптимальные места для размещения спереди, на груди или на ремне, сзади, на спине или на рюкзаке, на правом и левом рукавах.
0: То есть получается с четырех сторон, спереди, сзади и по бокам.
1: Да.
0: Еще несколько минут, именно, знаете, о чем хотела бы поговорить, о старших наших детях. Все-таки летом выше риски, здесь, наверное, больше подростки вовлекаются в это дело, управляют автомототранспортом, да, особенно вот что касается мототранспорта, здесь настоящий бич современности. Все знают, что управлять таким транспортом можно после специального обучения, после сдачи экзаменов, получения водительского удостоверения, ну и после 18 лет. Расскажите, пожалуйста, как сотрудники госавтоинспекции работают в направлении того, чтобы предупредить вот такие факты управления автомототранспортом несовершеннолетними?
1: Сотрудники ГАИ применяют комплекс мер для предотвращения управления автотранспортом подростками, включая профилактические мероприятия, рейды, административные меры и взаимодействие с другими органами. Мы проводим регулярные профилактические кампании, направленные на предупреждение нарушений ПДД несовершеннолетними. Это включает беседы с подростками и их родителями. Проводится работа в образовательных организациях. Сотрудники ГАИ проводят лекции, классные часы, инструктажи в школах. Информационные кампании, используются СМИ, социальные сети и другие каналы для распространения информации о рисках и юридической ответственности.
0: Ну и, конечно же, рейдовые мероприятия непосредственно на дорогах, они тоже очень хорошо работают. Львиная доля всех нарушений выявляется как раз-таки инспекторами непосредственно на дороге. Расскажите о том, как ведется эта работа, и, конечно же, о штрафных санкциях. Они достаточно серьезные, может быть, хотя бы штрафные санкции, если здравый смысл не остается. Останавливает родителей детей, может быть, хоть штрафные санкции это сделают.
1: При обнаружении подростка за рулем сотрудники ГАИ отстраняют его от управления транспортным средством, составляют административный материал в отношении несовершеннолетнего по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Управление без права управления». Задерживают транспортное средство и помещают его на специализированную стоянку. В отношении несовершеннолетнего. Если подростку исполнилось 16 лет, он привлекается к административной ответственности. Штраф составляет от 5 до 15 тысяч. Если несовершеннолетний младше 16 лет, ответственность несут его законные представители. Собственник транспортного средства, передавший управление подростку, привлекается к ответственности по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф составляет 30 тысяч рублей. Родители или законные представители привлекаются к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.
0: Ну что, друзья, вот такие серьезные штрафные санкции. Давайте, наверное, ну как-то понимать уже, да, что ребенок еще не готов управлять транспортом, сделайте так, чтобы у вашего ребенка не было возможности сесть за руль мотоцикла или автомобиля без обучения, без соответствующих прав, без достижения соответствующего возраста. Мы сегодня говорили о безопасности детей на дорогах. Всем безопасного лета, хороших летних каникул. Пусть наши детки отдохнут без происшествий и уже в сентябре вернутся к учебному процессу. Ну а мы продолжаем наше радиовещание. До новых радиовстреч.
2: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-2. 00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: «Маяки 5».
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов.

0: 104,5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: и 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее –

0: соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса – замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. Бетон-тех. Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Аслан Хаджимустафов стал бронзовым призером первенства Европы по вольной борьбе. Соревнования прошли в городе Самокове, Болгария. В составе сборной команды России по вольной борьбе на первенстве выступил наш земляк Аслан Хаджимустафов. Он завоевал бронзу. На первенстве Аслан провел 4 поединка в весовой категории до 75 килограммов и в трех одержал победу. Тренеры Азамат Шауф и Адамиркан Езаов. Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи завершились в Липецкой области, собрав сильнейших юношей и девушек в возрасте 12-14 лет из разных регионов страны. Юные спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали 7 медалей различного достоинства и 2 путевки на первенство России. Соревнования стали отборочным этапом на первенство страны. Золото у Саида Чикатуева и Аслана Охтова. Серебряные призеры Рамазан Махсудов и Мухаммад Тамбиев. Бронзовые награды у Мусы Махожева, Умара Чикатуева и Аслана Шаова. Победители соревнований получили право выступить на первенстве России по самбо, которое пройдет с 1 по 6 июня в Уфе. Карачаево-Черкесию на всероссийском турнире представят обладатели золотых медалей. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Азамат Охтов, Марат Абитов, Муса Кишмахов, Рустам Охтов, Магомед Озов, Каплан Братов, Арсен Пшнатлов, Ричард Татоев и Иналь Шаев. В ауле Сарытюз в Карачаево-Черкесии прошел республиканский этап всероссийского турнира «Кожаный мяч», в котором приняли участие детские футбольные команды Карачаево-Черкесии. В возрастной категории 2013-14 годы рождения команда спортивной школы номер 1 из села Чапаевское, футбольный клуб «Корчан», заняла первое место. Победа команды дает право представить Карачаево-Черкесию на финальном этапе всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч», который пройдет в августе в городе Волжский Волгоградской области. Подготовкой спортсменов занимается тренер-преподаватель Биберт Джанкёзов. В станице Зеленчукской прошли военно-полевые сборы навигаторов детства. Участниками стали 250 школьников Зеленчукского района. Организаторами, помимо проекта «Навигаторы детства» Росдетцентра, стало пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесии и администрация района. Сборы были приурочены к году единства народов России и Дню пограничника. Наставниками на учебных точках выступили сами пограничники. Первый этап испытаний был посвящен военно-техническим дисциплинам. Участники соревновались в

стрельбе из пневматической винтовки, топографии и вязании узлов. Ребята на время проводили разборку и сборку автомата Калашникова, снаряжали магазины. Одной из интереснейших задач стала тропа следопыта. Школьники учились определять направление движения по следам, вычисляя, куда шел условный нарушитель – в сторону границы или в тыл страны. Второй блок заданий проверял умение подростков справляться с трудностями полевой жизни. На скорость они ставили палатки, учились разжигать костер и обустраивать бивуак. Но на полевой кухне развернулся конкурс поваров, где команды доказывали, что могут обеспечить себя горячим питанием вдали от дома. Победители получили заслуженные награды. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75, автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Усть-Жегуте 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-Байрам. Он отметил: «Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию. Мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни страны, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социально значимых, образовательных, благотворительных инициатив. Глубокой признательности заслуживает ваша поддержка защитников Отечества и их родных и близких», говорится в поздравлении президента. В праздничный день вместе с верующими глава Карачаево-Черкесии принял участие в праздничной молитве, которую в соборной мечети в Черкесске провел муфтий республики Мухаммад Хаджи Эркенов. Рашид Имрезов поздравил земляков и отметил, что Курбан-Байрам напоминает нам о преданности Всевышнему и объединяет нас вокруг идеалов справедливости, добра и милосердия. В этом году, объявленным президентом Годом Единства Народов, особенно важно помнить о ценностях, которые связывают нас независимо от вероисповедания. Пусть Всевышний ниспошлет в каждый дом радость, сплотит нас в благих помыслах и добрых делах, пожелал Имрезов. В Москве глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов вместе с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Обсудили совместную работу органов власти и Русской Православной Церкви по укреплению межконфессионального согласия, традиционных духовно-нравственных ценностей в рамках Года Единства Народов России, объявленного президентом. Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил органы власти, духовенство, жителей Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии за созидательную позицию в вопросах укрепления межконфессионального единства, мира и согласия в обществе. В этом году Пятигорская и Черкесская епархия отмечает 15-летие. По словам Имрезова, за это время при непосредственном участии владыки Феофилакта реализовано большое количество государственно-церковных проектов, направленных на сохранение межконфессионального и межнационального единства. Особо ценен вклад епархии и прихожан в поддержку фронта. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Кумберде, 13.00.
1: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Мало кто знает, первые минуты дождя самые опасные для водителя, и некоторые не обращают на это внимания. Большинство, услышав о данном факте, отрицают его, так как им трудно поверить, что асфальт, который едва тонула влага, может стать скользким, а автомобиль становится неуправляемым. В первые минуты дождя происходит заметно больше дорожно-транспортных происшествий, чем спустя некоторое время после его начала. Именно этот фактор может создать опасность при движении. Особенно при резком понижении температуры. Помните, что погодные условия способствуют срыву планирования колеса, и сцепление резины неравномерно распределяется по асфальту.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Аслан Хаджимустафов стал бронзовым призером первенства Европы по вольной борьбе. Соревнования прошли в городе Самокове, Болгария. В составе сборной команды России по вольной борьбе на первенстве выступил наш земляк Аслан Хаджимустафов. Он завоевал бронзу. На первенстве Аслан провел 4 поединка в весовой категории до 75 килограммов и в трех одержал победу. Тренеры Азамат Шауф и Адамиркан Езауф. Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи завершились в Липецкой области, собрав сильнейших юношей и девушек в возрасте 12-14 лет из разных регионов страны. Юные спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали 7 медалей различного достоинства и 2 путевки на первенство России. Соревнования стали отборочным этапом на первенство страны. Золото у Саида Чикатуева и Аслана Ухтова. Серебряные призеры Рамазан Махсудов и Мухаммад Тамбиев. Бронзовые награды у Мусы Махожева, Умара Чикатуева и Аслана Шаова. Победители соревнований получили право выступить на первенстве России по самбо, которое пройдет с 1 по 6 июня в Уфе. Карачаево-Черкесию на всероссийском турнире представят обладатели золотых медалей. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Азамат Охтов, Марат Абитов, Муса Кишмахов, Рустам Охтов, Магомед Озов, Каплан Братов, Арсен Пшнатлов, Ричард Татоев и Иналь Шаев. В ауле Сарытюз в Карачаево-Черкесии прошел республиканский этап всероссийского турнира «Кожаный мяч», в котором приняли участие детские футбольные команды Карачаево-Черкесии. В возрастной категории 2013-14 годы рождения команда спортивной школы номер 1 из села Чапаевское, футбольный клуб «Корча», заняла первое место. Победа команды дает право представить Карачаево-Черкесию на финальном этапе всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч», который пройдет в августе в городе Волжский Волгоградской области. Подготовкой спортсменов занимается тренер-преподаватель Биберт Джанкезов. В станице Зеленчукской прошли военно-полевые сборы навигаторов детства. Участниками стали 250 школьников Зеленчукского района. Организаторами, помимо проекта «Навигаторы детства» Росдетцентра, стало пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесии и администрация района. Сборы были приурочены к Году единства народов России и Дню пограничника. Наставниками на учебных точках выступили сами пограничники. Первый этап испытаний был посвящен военно-техническим дисциплинам. Участники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, топографии и вязании узлов. Ребята на время проводили разборку и сборку автомата Калашникова, снаряжали магазины. Одной из интереснейших задач стала тропа следопыта. Школьники учились определять направление движения по следам, вычисляя, куда шел условный нарушитель – в сторону границы или в тыл страны. Второй блок заданий проверял умение подростков справляться с трудностями полевой жизни. На скорость они ставили палатки, учились разжигать костер и обустраивать бивуак. Но на полевой кухне развернулся конкурс поваров, где команды доказывали, что могут обеспечить себя горячим питанием вдали от дома. Победители получили заслуженные награды. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачаеве известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачаеве в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

по вольной борьбе. Соревнования прошли в городе Самокове, Болгария. В составе сборной команды России по вольной борьбе на первенстве выступил наш земляк Аслан Хаджимустафов. Он завоевал бронзу. На первенстве Аслан провел 4 поединка в весовой категории до 75 килограммов и в трех одержал победу. Тренеры Азамат Шауф и Адамиркан Езауф. Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи завершились в Липецкой области, собрав сильнейших юношей и девушек в возрасте 12-14 лет из разных регионов страны. Юные спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали 7 медалей различного достоинства и 2 путевки на первенство России. Соревнования стали отборочным этапом на первенство страны. Золото у Саида Чикатуева и Аслана Охтова, серебряные призеры Рамазан Махсудов и Мухаммад Тамбиев, бронзовые награды у Мусы Махожева, Умара Чикатуева и Аслана Шаова. Победители соревнований получили право выступить на первенстве России по самбо, которое пройдет с 1 по 6 июня в Уфе. Карачаево-Черкесию на всероссийском турнире представят обладатели золотых медалей. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Азамат Охтов, Марат Абитов, Муса Кишмахов, Рустам Охтов, Магомед Озов, Каплан Братов, Арсен Пшнатлов, Ричард Татоев и Иналь Шаев. В ауле Сарытюз в Карачаево-Черкесии прошел республиканский этап всероссийского турнира «Кожаный мяч», в котором приняли участие детские футбольные команды Карачаево-Черкесии. В возрастной категории 2013-14 годы рождения команда спортивной школы номер 1 из села Чапаевское, футбольный клуб «Корча», заняла первое место. Победа команды дает право представить Карачаево-Черкесию на финальном этапе всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч», который пройдет в августе в городе Волжский Волгоградской области. Подготовкой спортсменов занимается тренер-преподаватель Биберт Джанкезов. В станице Зеленчукской прошли военно-полевые сборы навигаторов детства. Участниками стали 250 школьников Зеленчукского района. Организаторами, помимо проекта «Навигаторы детства» Росдетцентра, стало пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесии и администрация района. Сборы были приурочены к году единства народов России и Дню пограничника. Наставниками на учебных точках выступили сами пограничники. Первый этап испытаний был посвящен военно-техническим дисциплинам. Участники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, топографии и вязании узлов. Ребята на время проводили разборку и сборку автомата Калашникова, снаряжали магазины. Одной из интереснейших задач стала тропа следопыта. Школьники учились определять направление движения по следам, вычисляя, куда шел условный нарушитель – в сторону границы или в тыл страны. Второй блок заданий проверял умение подростков справляться с трудностями полевой жизни. На скорость они ставили палатки, учились разжигать костер и обустраивать бивуак. Но на полевой кухне развернулся конкурс поваров, где команды доказывали, что могут обеспечить себя горячим питанием вдали от дома. Победители получили заслуженные награды. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия возьмет на себя восстановление объектов, подвергшихся террористической атаке в Старобельске. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поручил министру строительства и ЖКХ региона Рашиду Узденову выехать в Старобельск для оценки масштаба разрушений после атаки на педагогический колледж и определения объема восстановительных работ. Необходимые средства и силы будут предусмотрены. Такое решение было принято на оперативном совещании главы региона с председателем правительства республики. Рашид Тимрезов отметил, что президент России Владимир Путин дал жесткую оценку теракта по педагогическому колледжу. Удар по Старобельску подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима. Еще раз глава региона выразил соболезнования семьям погибших. «Мы готовы оказать всяческую поддержку пострадавшим, прежде всего детям». Карачаево-Черкесия возьмет на себя восстановление объектов, подвергшихся террористической атаке, отметил Тимрезов. В Карачаево-Черкесии почтили память погибших в результате террористического акта в Старобельском муниципальном округе ЛНР. У педагогического колледжа имени Хабекова в Черкесске был установлен памятный баннер, состоялось возложение цветов. Почтить память погибших и выразить поддержку жителям Старобельска пришли представители органов власти, педагоги, студенты, трудовые коллективы, молодежные организации и жители республиканской столицы. Память погибших почтили минутой молчания. В рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям при главе республики Рашиде Тимрезове из Усть-Джигутинского района отправили гуманитарную помощь в зону СВО. Коллектив и учащиеся второй школы райцентра собрали медикаменты, сладости, чай, предметы личной гигиены, продукты питания длительного хранения. Ранее в военные госпитали и военнослужащим, находящимся в зоне СВО, отправили более 40 комплектов постельных принадлежностей, подготовленных сотрудниками джигутинского предприятия «Селена». Также накануне воспитанники спортивной школы «Победа» собрали 5 тонн питьевой воды и продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости и маскировочные сети. Груз уже доставлен в Луганскую и Донецкую народные республики. В администрации Джигутинского района состоялось награждение участника специальной военной операции Александра Лапунова медалью «За храбрость второй степени». Он удостоен награды за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. В настоящее время Александр находится на сопровождении филиала Фонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии, где ему оказывается необходимая помощь для скорейшей адаптации к мирной жизни. Семьи участников СВО из Карачаево-Черкесии отправились в железнодорожный тур по Государевой дороге по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Великий Новгород. Проект «Своих не бросаем» реализуется российскими железными дорогами совместно с Фондом «Защитники Отечества» при участии Минобороны России. При поддержке правительства Карачаево-Черкесии в поездку отправились 7 членов семьи участников СВО. Для них организованы путешествия в поездах-отелях и экскурсии, культурная программа и сопровождение специалистов. Проект направлен на поддержку семей защитников и сохранение исторической памяти. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 18.

Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: Тиберде, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане дали официальный старт масштабному научно-образовательному проекту «Каспий-орбита». Ключевым результатом станет создание малого космического аппарата формата «КубСат-3Ю» спутника «Монаров-1», названного в честь первого космонавта Дагестана, героя Советского Союза Мусы Манарова. Разрабатывать малый космический аппарат будет Дагестанский государственный университет совместно с компанией «Геоскан». Предполагается, что участниками проекта станут не менее 200 школьников. Предусмотрены исследовательские сессии, мастер-классы и образовательные интенсивы. Ингушетия. В преддверии Курбан-байрама в Ингушетии стартовала масштабная благотворительная акция по обеспечению нуждающихся семей жертвенными животными. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова, овец получат многодетные семьи, семьи участников СВО и погибших сотрудников правоохранительных органов, а также другие нуждающиеся жители региона. Всего будет роздано более 6000 голов мелкого рогатого скота для совершения обряда жертвоприношения в дни праздника. Кабардино-Балкария. В Нальчике состоялся первый межрегиональный форум креативных индустрий «Креативный Эльбрус», объединивший представителей бизнеса, культуры, власти и экспертов со всего Северного Кавказа и других регионов России. На форуме обсуждались развитие локальных брендов, событийного туризма и поддержка креативного предпринимательства. Ключевым событием стала пленарная дискуссия с участием главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и федеральных экспертов. Также прошли тематические секции, презентации новой айдентики Кабардино-Балкарии, выставка мастеров Северного Кавказа и подписание соглашения в сфере туризма. Карачаево-Черкесия. 12 июня в День России на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесии откроют стеклянный мост на 30-метровой высоте. Новая туристическая локация, с которой открываются самые живописные виды, сертифицирована и соответствует всем нормам безопасности. В ближайшее время мост будет оборудован подсветкой и видеонаблюдением. Также планируется расширить парк экстремальных развлечений, где находится самый длинный в России зиплайн протяженностью 1050 метров и Виа Феррата – скальный маршрут, оборудованный для восхождений. Северная Осетия. В Республике Северная Осетия Алания из аварийных домов к 2030 году планируется переселить более 3600 человек. Для этого будет предоставлено не менее 70 тысяч квадратных метров нового жилья. В текущем году на данные цели предусмотрено 250 миллионов рублей, которые позволят обеспечить квартирами 140 жителей республики. С начала реализации программы условия проживания улучшили 1500 человек. Общий объем финансирования составил свыше 1 миллиарда рублей. Ставропольский край. На курортном бульваре Кисловодска 29 и 30 мая пройдет первый на Ставрополье фестиваль уличных артистов «Музыкальный Теренкур». В нем будут участвовать уличные музыканты, вокалисты, танцоры, акробаты и артисты огненного шоу. Творческая программа фестиваля стартует в 11 часов 29 мая, а 30 мая в полдень. Здесь начнутся мастер-классы, после которых стартует народное голосование и награждение победителей. Чечня. На чеченском курорте «Ведущи» с 30 мая по 1 июня стоимость прогулочного билета на канатку для маленьких гостей составит символическую сумму 1 рубль. Акция приурочена ко Дню защиты детей. Сопровождающим взрослым скидка составит 50% и даст возможность прокатиться по канатной дороге с панорамным видом на хребет Данидук, а затем прогуляться по живописным маршрутам «Волчья тропа» и «Каменная поляна». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать

0: безопасность и, конечно же, общая ответственность за то, что происходит на дорогах. Меня зовут Анна Гончарова, рада вновь быть в вашей замечательной компании. Мы не только беседуем, но и готовы отвечать на вопросы. Инспектор здесь в эфирной студии в ходе прямого эфира готов будет ответить на вопросы. Их можно направить на страницу нашей радиостанции ВКонтакте. КЧРФМ, заходите, подписывайтесь. Вопросы в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Все увижу и инспектору адресую. Друзья, будем сегодня говорить о безопасности детей на дорогах, о особом внимании, конечно же, нашей общей ответственности в период летних каникул. Поговорим о том, какую работу госавтоинспекция провела в преддверии начала летних каникул, что запланировано в начале летних каникул для того, чтобы максимально охватить аудиторию и детскую, и взрослую, для того, чтобы обеспечить безопасность детей на дорогах нашего региона. Вот такая актуальная тема о безопасности детей на дорогах в летний период, особенности этого периода. Мы будем разбирать с нашей гостьей, экспертом, инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения отделения госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Адыгехабльский с капитаном полиции Аминатой Слонуковой. Здравствуйте, Аминат.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Ну и, друзья, мы готовы говорить о безопасности детей. И, как всегда, начинаем со статистики, конечно же, с упором на детство, на безопасность наших детей. Аминат, вам слово.
1: Да, для начала я бы хотела озвучить статистику дорожно-транспортных происшествий в республике и на территории обслуживания межмуниципального отдела МВД России Адыгехабльский. В 2025 году на территории республики было зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 18 лет, в результате которых трое детей погибли и 98 получили ранения различной степени тяжести. Из них на территории обслуживания межмуниципального отдела МВД России Адыгехабльский в 2025 году произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых четверо детей получили травмы. За 4 месяца 2026 года на территории республики зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 18 лет, в результате которых 10 детей получили ранения различной степени тяжести, и, к сожалению, в мае месяце в республиканской столице погибла несовершеннолетняя девочка. В Адыгехабльском районе, в Адыгехабльском и в Ногайском районах, которые обслуживает межмуниципальный отдел МВД России Адыгехабльский, зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода.
0: Ну и, конечно же, друзья, хочется, чтобы каждый из нас с вами обратил внимание на эти цифры. За этими сухими цифрами статистики здоровье и жизнь наших детей. Поэтому, друзья, становясь участником дорожного движения, мы так или иначе участвуем в дорожном движении, даже если вы не садитесь за руль автомобиля, а являетесь пешеходом или пассажиром, вы тоже становитесь участником дорожного движения. Вы в силах учить детей, предостерегать своих детей, детей окружающих, вы тоже можете поучаствовать в общем деле. Ну и, конечно же, те, кто садится за руль, должны быть максимально осторожны. Понятное дело, что никто не хочет попасть в дорожно-транспортное происшествие, но эти цифры пусть обратят на себя внимание, и, конечно, каждый сделает соответствующие выводы. Кстати, сегодня такой важный, знаковый день для детей, для школьников. Ждали они этого целых 9 месяцев, а кто-то и 11 лет. Давайте об этом тоже напомним.
1: Да, сегодня у детей радостное событие, окончание еще одного учебного года. Выпускникам, конечно же, еще предстоит сдать единый государственный экзамен. Пожелаем ребятам удачи. Ну, а у основной массы детей начались долгожданные самые длинные летние каникулы. В жизни каждого школьника слово «каникулы» ассоциируется с отдыхом, весельем, возможностью больше находиться на улице. Но именно лето является самым травмоопасным периодом, в том числе из-за дорожно-транспортных происшествий.
0: Я вот, кстати, посмотрела тоже федеральную статистику. Уже на протяжении многих лет в летний период растут цифры именно по детскому травматизму. С чем это связано?
1: Увеличение числа ДТП с участием детей в период летних каникул связано с несколькими факторами. Увеличение свободного времени у детей. Во время каникул школьники часто остаются без организованного учебного процесса и контроля.

0: контроля со стороны взрослых, что повышает риск их нахождения в потенциально опасных ситуациях на улице. Сезонные факторы – длинный световой день и теплые погодные условия, высокая температура воздуха – могут способствовать тому, что дети чаще находятся на улице, но при этом могут быть менее внимательны к окружающим опасностям. Рост популярности двухколесного транспорта и средств индивидуальной мобильности. В летний период дети часто используют велосипеды, самокаты, электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие средства передвижения. Это повышает риск ДТП, особенно если дети не соблюдают правила безопасного поведения на дороге. Ошибки и невнимательность детей. Дети могут не знать элементарных правил дорожного движения и не иметь навыков безопасного поведения на улице, быть недисциплинированными или невнимательными. Например, они могут внезапно переходить дорогу, выбежать из настоящих транспортных средств или не замечать приближающийся транспорт. Вот роль взрослых тоже. Родители и другие взрослые часто являются примером для детей, и их поведение на дороге может формировать привычки и отношение к безопасности. Например, если взрослые нарушают правила дорожного движения, это повышает вероятность того, что дети будут делать то же самое.
1: Поэтому, друзья, максимально ответственно. Сами не нарушаем и, соответственно, на своем примере не учим детей, как неправильно поступать. Ну и в принципе, в целом, да, как-то вот проснулись люди с наступлением теплых благоприятных условий, как-то и людей больше, и передвижений больше, и транспорта, и путешествий, и выездов каких-то больше. Это, наверное, тоже такой способствующий фактор.
0: Да, в летний период возрастает число людей, которые отправляются в поездки к местам отдыха, что может приводить к увеличению числа транспортных средств на дорогах и, как следствие, к росту ДТП. Вот ошибки в перевозке детей тоже влияют. Иногда вот родители пренебрегают использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей, что повышает риск тяжких последствий в случае ДТП. К сожалению, даже если ваш ребенок знает все правила безопасного поведения на дороге на зубок и беспрекословно им следует, от попадания в ДТП он все равно не застрахован. Увеличение количества аварий с детьми в летний период провоцирует два фактора. Самих детей на улицах становится гораздо больше, а водители чаще лихачат и ведут себя на дороге менее осторожно, чем зимой, потому что сухие дороги без снега и гололеда кажутся безопасными.
1: Но это только кажущаяся безопасность на самом деле. Что еще можно добавить по вот этим факторам, да? Что-то еще хотите дополнить?
0: Летом из-за сезона отпусков и школьных каникул увеличивается число тех, кто отправляется в автопутешествие с детьми. Часто водители забывают или пренебрегают специальными детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности, которые помогают снизить тяжесть последствий ДТП. А зря. По статистике, тяжесть последствий ДТП при соблюдении правил перевозки детей почти в два раза ниже по сравнению с ДТП, при совершении которых данные правила были нарушены.
1: То есть, друзья, вдвое, да, если случилось ДТП, то шансов на благоприятный исход для ребенка, который перевозился в автокресле, вдвое больше. Это значимо. Хорошо. Что касается большой важной работы, которую проводит госавтоинспекция в преддверии и в сам период проведения и прохождения летних каникул, об этом мы будем говорить отдельно и много. На самом деле, друзья, госавтоинспекция достаточно серьезный профилактический блок реализует ежегодно, систематически. Ну и уверена, что и в этом году в преддверии начала летних каникул была проведена значительная работа. Аминат, расскажите, пожалуйста.
0: Перед началом летних каникул сотрудники полиции совместно с педагогическими работниками, родительской общественностью, юными инспекторами движения, общественными объединениями и другими заинтересованными ведомствами провели дополнительные разъяснительные беседы, лекции, интерактивные игры и акции. Особое внимание при проведении таких разъяснительных встреч было уделено разбору ситуаций, которые чаще всего приводят к дорожно-транспортным происшествиям.
1: Ну вот не только госавтоинспекция должна же работать в этом направлении, да, и педагоги. Здесь очень важно и родителям подключаться, потому что эта работа должна быть, ну, скажем так, всесторонней, с разных концов и углов. Если в школе педагог или госавтоинспектор разъясняет, объясняет, показывает, рассказывает, то если такую же беседу, ну, похожую, может быть, немножко в другой форме проведет родитель, тогда эффект будет еще лучше и крепче. Что важно сделать родителям в период наступления летних каникул, да, когда детей, у детей много свободного времени, гуляют, катаются на велосипедах, на средствах индивидуальной мобильности, бегают, прыгают и забывают о безопасности. Важно провести тоже какие-то беседы. Дайте рекомендации.
0: Во время школьных летних каникул дети большую часть своего времени находятся без присмотра родителей. В связи с чем я настоятельно рекомендую родителям и законным представителям провести дополнительные беседы с детьми о соблюдении правил дорожного движения. Каждый родитель должен посадить ребенка, провести подробную беседу со своим ребенком. Мы все примерно знаем, где находятся наши дети, когда они на улице. Нужно разобрать прям детально такие ловушки, какие ловушки могут подстерегать ребенка во дворах, где много припаркованных машин, которые периодически подъезжают, отъезжают или при переходе дороги. Нужно строго-настрого объяснить, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу, и то убедившись, что все машины остановились и пропускают. Кроме того, родители должны провести обширную беседу с ребенком. Также, кроме того, что должны провести беседу, также необходимо ежедневно разъяснять детям опасности, связанные с переходом проезжей части в неустановленных местах и на запрещающий сигнал светофора, с выходом на дорогу из-за стоящего транспортного средства. Нужно объяснять детям, что нельзя выходить на дорогу из-за припаркованного транспорта или большого кустарника, который закрывает обзор. Нужно отойти от закрывающих обзор на дорогу машин или других предметов, чтобы дорога просматривалась в обе стороны.
1: И ребенок точно так же, не только ребенку, чтобы было видно, есть машина или нет, но и водителям ребенок тоже был виден, да? То есть получается вот такая обоюдная ситуация. Угу.
0: В первую очередь нужно осмотреться и убедиться в том, что транспортное средство далеко и путь безопасен. В целях безопасности пешеходу необходимо снять капюшон, убедиться, что приближающиеся транспортные средства остановились, и только после этого переходить проезжую часть. Нельзя во время перехода проезжей части использовать гаджеты и наушники. Слушая музыку, надев наушники или разговаривая во время движения по дороге по телефону, вы можете не услышать приближающееся транспортное средство или сигнал водителя, подвергая себя опасности. Поэтому перед началом перехода проезжей части участникам необходимо убрать телефоны, снять наушники и оценить дорожную обстановку, а убедившись в безопасности, переходить дорогу.
1: Вот очень важное замечание по поводу гаджетов, да, не только снять наушники, да, если они есть, но и убрать телефон. Друзья, это вот огромная беда современности и последних лет, когда люди и за рулем, и переходя дорогу, просто делают это, уткнувшись в телефоны. Огромное количество ДТП, серьезные риски, пожалуйста. Но на самом деле, да, все мы понимаем, что, ну, нет таких неотложных дел, которые могли бы подождать одну минуту. Водителю можно припарковаться, остановиться, ответить, если очень важное сообщение, звонок или какая-то важная ситуация решается. Но пешеходу вообще проще простого. Остановиться перед переходом, да, или вне перехода, позвонить, поговорить, решить ситуацию, убрать телефон в карман и максимально сосредоточиться на безопасном переходе проезжей части. Давайте продолжим о проводимой работе госавтоинспекции разговор. Вот перед летним каникулом какие формы работы используются, какие виды интерактивов, бесед, взаимодействий реализованы?
0: Перед любыми каникулами, не только перед летними, мы проводим тотальную профилактику. Уроки в каждом классе, собрания для родителей, рейды у школ и контроль за переходами. Цель не поймать, а предупредить, чтобы ребенок не выбежал на дорогу. Каникулы должны быть безопасными, а не трагичными. Перед весенними каникулами мы проводили ряд профилактических акций с детьми, причем проводили их вблизи пешеходного перехода. Дети любят именно такие практические уроки, которые мы проводим. И причем так они лучше усваивают ПДД, чем мы прочитаем им сухую лекцию, что нельзя делать на дороге, а что можно. Лучше один раз пройти с инспектором ГАИ по пешеходному переходу и увидеть на практике, как нужно это правильно и безопасно сделать, чем просто об этом послушать в классе. Акции проводим различные. Пешеходный переход, дорога не для игр, грамотный пешеход. Привлекаем к этим мероприятиям и отряды юных инспекторов дорожного движения. Это наши помощники, которые готовят для младших классов различные беседы, викторины, профилактические мероприятия по изучению ПДД. Акции, кстати, проводим не только с детьми, но и с водителями тоже. Дети непредсказуемы. Их действительно много на улице во время каникул. Могут внезапно выбежать на дорогу, значит, и водитель должен быть готов к этому. Также дети чаще ездят с родителями во время каникул, поэтому обязательно проводим такие акции, как «Пристегни самое дорогое», у ПДД каникул не бывает. «Ребенок-пассажир» вот недавно вот мы проводили.
1: Но подготовка к летним каникулам – это такая более объемная работа, я насколько понимаю, потому что и каникул больше, да, если весной это там неделя 10 дней, то здесь, конечно, работы гораздо больше, потому что целых 3 месяца дети на улице, дети, ну, скажем так, где-то в рисковом положении все равно есть. Расскажите, вот, что касается именно летней подготовки, какие акции, мероприятия и формы работы реализуются госавтоинспекцией здесь, в том числе и в нашем регионе.
0: Вот подготовка к летним каникулам – это комплексная работа, которая начинается заранее, до начала отдыха детей. Обычно строится эта подготовка по 3 направлениям. Широкомасштабная информационная кампания «Внимание, дети», «Мото-велосим» – это главные профилактические мероприятия, которые охватывают весь период подготовки к лету. В его рамках сотрудники госавтоинспекции посещают школы, детские сады, организовывают родительские собрания, на которых напоминают родителям о необходимости контролировать досуг детей и быть к ним, для них примером на дороге. Далее второй этап – организация безопасного досуга. Лето – это время лагерей, поэтому работа переходит туда, а также во дворы, в парки, детские площадки. Проводим различные конкурсы рисунков на асфальте, например, викторины по ПДД. В неформальной обстановке и в игровой форме рассказываем о правилах безопасного поведения на дороге, в том числе с велосипедами и самокатами. А также не забываем рассказать о необходимости использования светоотражателей в темное время суток. Третий этап – усиление надзора и контроль за водителями. Пока дети отдыхают, инспекторы ДПС переходят на усиленный режим работы. Маршруты патрулирования максимально приближают к местам массового скопления детей, паркам, детским площадкам, пешеходным переходам. Проводятся массовые проверки на предмет соблюдения правил перевозки детей в автомобилях. Летняя безопасность начинается с нашей общей подготовки, начиная с родителей, школы и, конечно же, нас, сотрудников госавтоинспекции.
1: Мы, кстати, в начале программы обещали подробно поговорить о правилах безопасной перевозки детей транспортом, потому что поездок больше, но здесь всегда очень много вопросов, и наши радиослушатели тоже активничают, спрашивают, да вот зачем, как можно 10-летнего ребенка усадить в автокресло, да что за бред, там и другие эпитеты используют. Но, друзья, есть правила, строго установленные. Давайте вот освежим знания в период такой предотпускной, скажем так, не только отпуска, но и путешествия нас с вами многих ждут. Кто-то к бабушке, к дедушке, в гости, на море, в горы, просто на пикник и так далее собирается. Здесь важно напомнить о правилах перевозки. С какого возраста вот в России разрешено не использовать уже автокресло? Многие считают, что ну вот пошел ребенок в школу, ну, вроде как уже примерно взрослый, и не надо. Аминат, давайте будем напоминать.
0: По правилам, перевозить детей разрешается только в салоне легкового автомобиля или кабине грузовой машины. Осуществлять транспортировку маленьких пассажиров в прицепе или кузове запрещено. Строго запрещается перевозить детей на руках, так как во время движения транспортного средства вес ребенка, даже самого маленького, многократно увеличивается. Как итог, удержать их на руках во время аварии практически невозможно. Именно поэтому закон предписывает использование специализированных удерживающих устройств. В соответствии с ПДД детей младше 7 лет необходимо перевозить в машине с соответствующими ремнями безопасности или специализированной удерживающей системой. Непосредственно для фиксации ребенка применяются особые кресла, соответствующие его весу и росту.
1: Ну давайте с самых маленьких, да, с новорожденных малышей и дети до года, да, какие правила для перевозки этой категории детей существуют?
0: Для перевозки детей первые месяцы жизни необходимо использовать специализированную автомобильную люльку, на которой имеется маркировка 0. Ребенок находится в горизонтальном положении и надежно удерживается на своем месте при помощи крепких ремней. Люлька устанавливается в салоне перпендикулярно направлению движения автомобиля на заднем сиденье. Также допускается установка люльки на переднем кресле, однако в этом случае ребенка нужно расположить спиной по ходу движения.
1: Хорошо, следующая категория. Детки, когда уже чуть-чуть подрастают, уже большую часть времени они стараются сидеть в путешествии. Здесь следующая категория. Это уже не автолюлька, это уже первые, самые маленькие автокресла. Давайте вот о них поговорим. Для правил, о правилах для малышей старше года.
0: Дети младше 7 лет обязательно должны ехать в машине в специальном детском кресле или другом удерживающем устройстве, разрешенном текущим законодательством. Важно использовать качественное фиксирующее устройство, которое может быть установлено как на заднем, так и на переднем кресле.
1: Итак, друзья, специальное кресло по весу, по росту с года до 7. Ну и далее самая уже взрослая категория детей, относительно которых используются автомобильные кресла, но даже, наверное, уже не кресла, а бустеры в большей степени. Это от 7 и до 12 лет получается. Да? Давайте вот об этой категории поговорим. Самые капризные, наверное, дети, которые уже считают, что они взрослые, не хотят часто, ну и родители часто потакают. Здесь очень много опасностей. Как перевозить детей в соответствии с законом и нормами безопасности от 7 до 12 лет?
0: Пассажира в возрасте от 7 до 12 лет разрешается перевозить в детских креслах, а также на заднем ряду с использованием штатного ремня безопасности. Отказ от детского автокресла допустим только в том случае, если рост ребенка составляет более 1.5 метра. Угу. Для размещения на переднем сиденье обязательно потребуется специальное фиксирующее устройство.
1: Ну и дети старше 12 лет, как правило, они уже где-то до 1.5 метра дорастают, уже вес там, да, определенный достигается. Старше 12 лет уже можно без детского кресла, правильно?
0: Да, правильно. По достижении 12 лет ребенку не требуется детское кресло для перемещения в автомобиле. Однако, если рост пассажира составляет менее 1.5 метра, необходимо использовать удерживающее приспособление до тех пор, пока ребенок не вырастет. Помимо роста, также важно учитывать вес пассажира. Использовать ремень разрешено в том случае, если ребенок весит более 36 килограмм.
1: Угу. Отлично. Я хотела бы, чтобы мы, знаете, еще о чем поговорили. Все-таки вот летом большой такой длительный световой день, но есть и ночной период, он тоже не менее опасен. Давайте все-таки о светоотражающих элементах поговорим. Немного у нас времени остается, хочется вот такое, знаете, самое важное. Напомнить, летом, так же, как и зимой, не отпадает необходимость использовать светоотражающие элементы. Давайте об этом напомним, с чем связана необходимость для пешеходов носить в темное время суток такие специальные светоотражающие элементы.
0: Многие водители сталкивались с ситуацией, когда на темной дороге люди появляются из ниоткуда. Даже если ехать очень аккуратно, не превышая разрешенную скорость, можно причинить вред человеку, ведь машина и на скорости 20 км в час остается железом. Светоотражающие элементы на дороге предназначены для повышения видимости пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения в условиях недостаточной видимости в темное время суток, при плохой погоде или неосвещенных участках. Они помогают снизить риск дорожно-транспортных происшествий, так как делают человека более заметным для водителей. Человек даже в одежде черного цвета, не имеющий светоотражающий элемент размером, вернее, имеющий светоотражающий элемент размером с большой палец руки, виден с более дальнего расстояния, чем человек, полностью одетый в белое, а риск быть сбитым в темноте снижается в 8 раз.
1: В 8 раз, друзья. То есть даже маленький, небольшой светоотражатель способен спасти вашу жизнь. Поэтому имейте в виду... для передвижений в темное время суток, особенно, наверное, да, это касается сельских населенных пунктов, загородных дорог, здесь обязательно озаботьтесь тем, чтобы были светоотражающие элементы. Как правильно крепить, да, то есть один хорошо, а вот несколько, это по правилам еще безопасности, как вот максимально безопасно, да, как разместить светоотражающие элементы, ну вот на одежде ребенка, да, в частности, чтобы максимально его обезопасить.
0: Я рекомендую прикреплять светоотражатели к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, так, чтобы при движении или переходе проезжей части на них попадал свет фар автомобилей. Оптимальные места для размещения спереди, на груди или на ремне, сзади, на спине или на рюкзаке, на правом и левом рукавах.
1: То есть получается с четырех сторон, спереди, сзади и по бокам.
0: Да.
1: Еще несколько минут, надо, знаете, о чем хотела бы поговорить, о старших наших детях. Все-таки летом выше риски, здесь, наверное, больше подростки вовлекаются в это дело, управляют автомототранспортом, да, особенно вот что касается мототранспорта, здесь настоящий бич современности. Все знают, что управлять таким транспортом можно после специального обучения, после сдачи экзаменов, получения водительского удостоверения, ну и после 18 лет. Расскажите, пожалуйста, как сотрудники госавтоинспекции работают в направлении того, чтобы предупредить вот такие факты управления автомототранспортом несовершеннолетними?
0: Сотрудники ГАИ применяют комплекс мер для предотвращения управления автотранспортом подростками, включая профилактические мероприятия, рейды, административные меры и взаимодействие с другими органами. Мы проводим регулярные профилактические кампании, направленные на предупреждение нарушений ПДД несовершеннолетними. Это включает беседы с подростками и их родителями. Проводится работа в образовательных организациях. Сотрудники ГАИ проводят лекции, классные часы, инструктажи в школах. Информационные кампании, используются СМИ, социальные сети и другие каналы для распространения информации о рисках и юридической ответственности.
1: Ну и, конечно же, рейдовые мероприятия непосредственно на дорогах, они тоже очень хорошо работают. Львиная доля всех нарушений выявляется как раз-таки инспекторами непосредственно на дороге. Расскажите о том, как ведется эта работа, и, конечно же, о штрафных санкциях. Они достаточно серьезные, может быть, хотя бы штрафные санкции, если здравый смысл не останавливает родителей детей, может быть, какие-то штрафные санкции это сделают.
0: При обнаружении подростка за рулем сотрудники ГАИ отстраняют его от управления транспортным средством, составляют административный материал в отношении несовершеннолетнего по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Управление без права управления». Задерживают транспортное средство и помещают его на специализированную стоянку. В отношении несовершеннолетнего. Если подростку исполнилось 16 лет, он привлекается к административной ответственности. Штраф составляет от 5 до 15 тысяч. Если несовершеннолетний младше 16 лет, ответственность несут его законные представители. Собственник транспортного средства, передавший управление подростку, привлекается к ответственности по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф составляет 30 тысяч рублей. Родители или законные представители привлекаются к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.
1: Ну что, друзья, вот такие серьезные штрафные санкции. Давайте, наверное, как-то понимать уже, да, что ребенок еще не готов управлять транспортом, сделайте так, чтобы у вашего ребенка не было возможности сесть за руль мотоцикла или автомобиля без обучения, без соответствующих прав, без достижения соответствующего возраста. Мы сегодня говорили о безопасности детей на дорогах. Всем безопасного лета, хороших летних каникул. Пусть наши детки отдохнут без происшествий и уже в сентябре вернутся к учебному процессу. Ну, а мы продолжаем наше радиовещание. До новых радиостанций.
2: Реклама на 104.5.
3: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория. Это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес: город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Донбайе 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-Байрам. Он отметил: «Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию. Мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни страны, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социально значимых, образовательных, благотворительных инициатив. Глубокой признательности заслуживает ваша поддержка защитников Отечества и их родных и близких», говорится в поздравлении президента. В праздничный день вместе с верующими глава Карачаево-Черкесии принял участие в праздничной молитве, которую в соборной мечети в Черкесске провел муфтий республики Мухаммад Хаджи Эркенов. Рашид Тимрезов поздравил земляков и отметил, что Курбан-Байрам напоминает нам о преданности Всевышнему и объединяет нас вокруг идеалов справедливости, добра и милосердия. В этом году, объявленным президентом Годом Единства Народов, особенно важно помнить о ценностях, которые связывают нас независимо от вероисповедания. Пусть Всевышний ниспошлет в каждый дом радость, сплотит нас в благих помыслах и добрых делах, пожелал Тимрезов. В Москве глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов вместе с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Обсудили совместную работу органов власти и Русской Православной Церкви по укреплению межконфессионального согласия, традиционных духовно-нравственных ценностей в рамках Года Единства Народов России, объявленного президентом. Святейший патриарх Кирилл поблагодарил органы власти, духовенство, жителей Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии за созидательную позицию в вопросах укрепления межконфессионального единства, мира и согласия в обществе. В этом году Пятигорская и Черкесская епархия отмечает 15-летие. По словам Тимрезова, за это время при непосредственном участии владыки Феофилакта реализовано большое количество государственно-церковных проектов, направленных на сохранение межконфессионального и межнационального единства. Особо ценен вклад епархии и прихожан в поддержку фронта. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: Congratulations!
1: Мужчина любит женщина, любит ребенок, любит. Скажи спасибо, нет, говорит. Через 2 года. Контрабандист.

0: 104,5. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 262

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Аслан Хаджимустафов стал бронзовым призером первенства Европы по вольной борьбе. Соревнования прошли в городе Самокове, Болгария. В составе сборной команды России по вольной борьбе на первенстве выступил наш земляк Аслан Хаджимустафов. Он завоевал бронзу. На первенстве Аслан провел 4 поединка в весовой категории до 75 килограммов и в трех одержал победу. Тренеры Азамат Шауф и Адамиркан Езауф. Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи завершились в Липецкой области, собрав сильнейших юношей и девушек в возрасте 12-14.

0: медалей. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Азамат Охтов, Марат Абитов, Муса Кишмахов, Рустам Охтов, Магомед Озов, Каплан Братов, Арсен Пшнатлов, Ричард Татоев и Иналь Шаев. В ауле Сарытюз в Карачаево-Черкесии прошел республиканский этап всероссийского турнира «Кожаный мяч», в котором приняли участие детские футбольные команды Карачаево-Черкесии. В возрастной категории 2013-14 годы рождения команда спортивной школы номер 1 из села Чапаевское, футбольный клуб «Корчан», заняла первое место. Победа команды дает право представить Карачаево-Черкесию на финальном этапе всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч», который пройдет в августе в городе Волжский Волгоградской области. Подготовкой спортсменов занимается тренер-преподаватель Биберт Джанкёзов. В станице Зеленчукской прошли военно-полевые сборы навигаторов детства. Участниками стали 250 школьников Зеленчукского района. Организаторами, помимо проекта «Навигаторы детства» Росдетцентра, стало пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесии и администрация района. Сборы были приурочены к году единства народов России и Дню пограничника. Наставниками на учебных точках выступили сами пограничники. Первый этап испытаний был посвящен военно-техническим дисциплинам. Участники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, топографии и вязании узлов. Ребята на время проводили разборку и сборку автомата Калашникова, снаряжали магазины. Одной из интереснейших задач стала тропа следопыта. Школьники учились определять направление движения по следам, вычисляя, куда шел условный нарушитель – в сторону границы или в тыл страны. Второй блок заданий проверял умение подростков справляться с трудностями полевой жизни. На скорость они ставили палатки, учились разжигать костер и обустраивать бивуак. Но на полевой кухне развернулся конкурс поваров, где команды доказывали, что могут обеспечить себя горячим питанием вдали от дома. Победители получили заслуженные награды. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.
1: Наверное, был неправ я, наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 28 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25 градусов. Малооблачно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 24, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 6, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 20, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

0: в Теберде 19.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-Байрам. Он отметил: «Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию. Мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни страны, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социально значимых, образовательных, благотворительных инициатив. Глубокой признательности заслуживает ваша поддержка защитников Отечества и их родных и близких», говорится в поздравлении президента. В праздничный день вместе с верующими глава Карачаева-Черкесии принял участие в праздничной молитве, которую в соборной мечети в Черкесске провел муфтий республики Мухаммад Хаджи Эркенов. Рашид Имрезов поздравил земляков и отметил, что Курбан-Байрам напоминает нам о преданности Всевышнему и объединяет нас вокруг идеалов справедливости, добра и милосердия. В этом году, объявленным президентом Годом Единства Народов, особенно важно помнить о ценностях, которые связывают нас независимо от вероисповедания. Пусть Всевышний ниспошлет в каждый дом радость, сплотит нас в благих помыслах и добрых делах, пожелал Имрезов. В Москве глава Карачаева-Черкесии Рашид Имрезов вместе с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Обсудили совместную работу органов власти и Русской Православной Церкви по укреплению межконфессионального согласия, традиционных духовно-нравственных ценностей в рамках Года Единства Народов России, объявленного президентом. Святейший патриарх Кирилл поблагодарил органы власти, духовенство, жителей Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии за созидательную позицию в вопросах укрепления межконфессионального единства, мира и согласия в обществе. В этом году Пятигорская и Черкесская епархия отмечает 15-летие. По словам Имрезова, за это время при непосредственном участии владыки Феофилакта реализовано большое количество государственно-церковных проектов, направленных на сохранение межконфессионального и межнационального единства. Особо ценен вклад епархии и прихожан в поддержку фронта. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 888.
4: 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 28 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25 градусов. Малооблачно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 24, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 6, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 20, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки, собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам.

0: специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

0: в Зеленчукской 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-Байрам. Он отметил: «Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию. Мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни страны, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социально значимых, образовательных, благотворительных инициатив. Глубокой признательности заслуживает ваша поддержка защитников Отечества и их родных и близких», говорится в поздравлении президента. В праздничный день вместе с верующими глава Карачаево-Черкесии принял участие в праздничной молитве, которую в соборной мечети в Черкесске провел муфтий республики Мухаммад Хаджи Эркенов. Рашид Имрезов поздравил земляков и отметил, что Курбан-Байрам напоминает нам о преданности Всевышнему и объединяет нас вокруг идеалов справедливости, добра и милосердия. В этом году, объявленным президентом Годом Единства Народов, особенно важно помнить о ценностях, которые связывают нас независимо от вероисповедания. Пусть Всевышний ниспошлет в каждый дом радость, сплотит нас в благих помыслах и добрых делах, пожелал Имрезов. В Москве глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов вместе с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Обсудили совместную работу органов власти и Русской Православной Церкви по укреплению межконфессионального согласия, традиционных духовно-нравственных ценностей в рамках Года Единства Народов России, объявленного президентом. Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил органы власти, духовенство, жителей Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии за созидательную позицию в вопросах укрепления межконфессионального единства, мира и согласия в обществе. В этом году Пятигорская и Черкесская епархия отмечает 15-летие. По словам Имрезова, за это время при непосредственном участии владыки Феофилакта реализовано большое количество государственно-церковных проектов, направленных на сохранение межконфессионального и межнационального единства. Особо ценен вклад епархии и прихожан в поддержку фронта. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: на 104.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

В четверг, 28 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25 градусов. Малооблачно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 24, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 6, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 20, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: «Маяки 5».
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. – В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками – разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кайма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: в Карачаевске 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане дали официальный старт масштабному научно-образовательному проекту «Каспий орбита». Ключевым результатом станет создание малого космического аппарата формата КубСат-3Ю спутника «Монаров-1», названного в честь первого космонавта Дагестана, героя Советского Союза Мусы Манарова. Разрабатывать малый космический аппарат будет Дагестанский государственный университет совместно с компанией «Геоскан». Предполагается, что участниками проекта станут не менее 200 школьников. Предусмотрены исследовательские сессии, мастер-классы и образовательные интенсивы. Ингушетия. В преддверии Курбан-байрама в Ингушетии стартовала масштабная благотворительная акция по обеспечению нуждающихся семей жертвенными животными. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова, овец получат многодетные семьи, семьи участников СВО и погибших сотрудников правоохранительных органов, а также другие нуждающиеся жители региона. Всего будет роздано более 6000 голов мелкого рогатого скота для совершения обряда жертвоприношения в дни праздника. Кабардино-Балкария. В Нальчике состоялся первый межрегиональный форум креативных индустрий «Креативный Эльбрус», объединивший представителей бизнеса, культуры, власти и экспертов со всего Северного Кавказа и других регионов России. На форуме обсуждались развитие локальных брендов, событийного туризма и поддержка креативного предпринимательства. Ключевым событием стала пленарная дискуссия с участием главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и федеральных экспертов. Также прошли тематические секции, презентации новой айдентики Кабардино-Балкарии, выставка мастеров Северного Кавказа и подписание соглашения в сфере туризма. Карачаево-Черкесия. 12 июня в День России на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесии откроют стеклянный мост на 30-метровой высоте. Новая туристическая локация, с которой открываются самые живописные виды, сертифицирована и соответствует всем нормам безопасности. В ближайшее время мост будет оборудован подсветкой и видеонаблюдением. Также планируется расширить парк экстремальных развлечений, где находится самый длинный в России зиплайн протяженностью 1050 метров и Виа Феррата – скальный маршрут, оборудованный для восхождений. Северная Осетия. В Республике Северная Осетия-Алания из аварийных домов к 2030 году планируется переселить более 3600 человек. Для этого будет предоставлено не менее 70 тысяч квадратных метров нового жилья. В текущем году на данные цели предусмотрено 250 миллионов рублей, которые позволят обеспечить квартирами 140 жителей республики. С начала реализации программы условия проживания улучшили 1500 человек. Общий объем финансирования составил свыше 1 миллиарда рублей. Ставропольский край. На курортном бульваре Кисловодска 29 и 30 мая пройдет первый на Ставрополье фестиваль уличных артистов «Музыкальный Теренкур». В нем будут участвовать уличные музыканты, вокалисты, танцоры, акробаты и артисты огненного шоу. Творческая программа фестиваля стартует в 11 часов 29 мая, а 30 мая в полдень. Здесь начнутся мастер-классы, после которых стартует народное голосование и награждение победителей. Чечня. На чеченском курорте Ведущи с 30 мая по 1 июня стоимость прогулочного билета на канатку для маленьких гостей составит символическую сумму 1 рубль. Акция приурочена ко Дню защиты детей. Сопровождающим взрослым скидка составит 50% и даст возможность прокатиться по канатной дороге с панорамным видом на хребет Данидук, а затем прогуляться по живописным маршрутам «Волчья тропа» и «Каменная поляна». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Реклама на 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 28 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25 градусов. Малооблачно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 24, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 6, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 20, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: в Домбае 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-Байрам. Он отметил: «Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию. Мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни страны, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социально значимых, образовательных, благотворительных инициатив. Глубокой признательности заслуживает ваша поддержка защитников Отечества и их родных и близких», говорится в поздравлении президента. В праздничный день вместе с верующими глава Карачаево-Черкесии принял участие в праздничной молитве, которую в соборной мечети в Черкесске провел муфтий республики Мухаммад Хаджи Эркенов. Рашид Имрезов поздравил земляков и отметил, что Курбан-Байрам напоминает нам о преданности Всевышнему и объединяет нас вокруг идеалов справедливости, добра и милосердия. В этом году, объявленным президентом Годом Единства Народов, особенно важно помнить о ценностях, которые связывают нас независимо от вероисповедания. Пусть Всевышний ниспошлет в каждый дом радость, сплотит нас в благих помыслах и добрых делах, пожелал Имрезов. В Москве глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов вместе с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Обсудили совместную работу органов власти и Русской Православной Церкви по укреплению межконфессионального согласия, традиционных духовно-нравственных ценностей в рамках Года Единства Народов России, объявленного президентом. Святейший патриарх Кирилл поблагодарил органы власти, духовенство, жителей Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии за созидательную позицию в вопросах укрепления межконфессионального единства, мира и согласия в обществе. В этом году Пятигорская и Черкесская епархия отмечает 15-летие. По словам Имрезова, за это время при непосредственном участии владыки Феофилакта реализовано большое количество государственно-церковных проектов, направленных на сохранение межконфессионального и межнационального единства. Особо ценен вклад епархии и прихожан в поддержку фронта. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 28 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25 градусов. Малооблачно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 24, ожидается дождь, гроза. В Донбайе ночью плюс 6, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 20, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни делал?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Домбае три ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-Байрам. Он отметил: «Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию». Мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни страны, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социально значимых, образовательных, благотворительных инициатив. Глубокой признательности заслуживает ваша поддержка защитников Отечества и их родных и близких, говорится в поздравлении президента. В праздничный день вместе с верующими глава Карачаево-Черкесии принял участие в праздничной молитве, которую в соборной мечети в Черкеске провел муфтий республики Мухаммад Хаджи Эркенов. Рашид Имрезов поздравил земляков и отметил, что Курбан-Байрам напоминает нам о преданности Всевышнему и объединяет нас вокруг идеалов справедливости, добра и милосердия. В этом году, объявленным президентом Годом Единства Народов, особенно важно помнить о ценностях, которые связывают нас независимо от вероисповедания. Пусть Всевышний ниспошлет в каждый дом радость, сплотит нас в благих помыслах и добрых делах, пожелал Тимрезов. В Москве глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов вместе с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом встретился с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Обсудили совместную работу органов